0: Ингия.
1: Енто.
0: Так. Сам писа Анячу. Цунзук. Туякана это ингицампи афачу. Son las voces de nuestra selva.
1: De nuestra selva.
0: Radio Sucumbiosma Pañaja.
1: Pañaja.